0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: like you did mine.
1: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Карен Сауза, Everybody Hurts, всем бывает больно, и да, всем нам больно от того, как неласково с нами нынче природа, и все же доброе утро, да, прохладное, да, дождливое, но все равно добрый день настал, и слава богу, отогреваться будем хорошей музыкой. В мировом бестселлере Ли Хезлвуд и Нэнси Синатра, а затем Ян Тирсон, Эрос Рамацотти, а прямо сейчас Габриэла Андерс, You Know What It's Like.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Эрос Рамаццотти, «Контравенто», «Против ветра». Очень кстати, ветер сегодня, как и вчера, будет впечатляющий. Юго-восточный, с переходом на западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18, и при грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду. Друзья, будьте осторожны. Радио 100 ставит «Против ветра» свое весеннее настроение. Музыка без лишних слов, Лиза Адео, «Never Enough».
1: Весеннее настроение на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Группа под названием «Вакуум» исполнила песню «Я дышу». Здесь наверняка есть какое-то послание. Ну а мы, друзья, будем все же довольствоваться тем, что есть. Да, на улице не очень уютно, но зато есть чем дышать. Следующая песня называется «Cruising», «Путешествуя» от Тома Гебеля. И вспоминается сразу «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, моря и горы, ты обшарил все на свете». Ну что ж, такая вот у нас сегодня тема. Let's go! И да, в рубрике «Lux Time» Леон Уэр и Дон Грузин «Let go». А прямо сейчас, напоминаю, Том Гебель «Cruising».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Жительницу Копейска осудили за сбыт синтетического наркотика. 41-летней и уже ранее судимой местной жительнице вынесли приговор. Установлено, что с мая по ноябрь 2025 года женщина получала от своего куратора крупные партии запрещенного вещества, фасовала на дозы и раскладывала по тайникам. Во время организации одного из них ее задержали правоохранители. Запрещенные вещества были изъяты. Суд, изучив материалы, назначил ей 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. Партия «Единая Россия» подвела итоги пятилетки в центральном районе Челябинска. Среди главных достижений – это строительство новых школ и спортивных площадок, а также масштабное озеленение города. Особое внимание уделено поддержке СВО. На передовую ушло более 100 тонн помощи, а ветераны специальной военной операции возглавили одно из первичных отделений партии. Предложения по развитию района принимаются на сайте «Есть результат.РФ». В Челябинской области с начала пожароопасного сезона потушили 68 лесных пожаров. Почти все они вспыхнули по вине человека. Спасатели напоминают, что в 6 округах региона, включая Сосновский и Едкульский, сейчас действует высокий 4-й класс опасности. Разведение костров и сжигание мусора там под строжайшим запретом. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Лесли Одом и Сиа Колд. Ну а прямо за ними Лана Дель Рей, Райт. Все так, да, Колд, но Райт. Холодно, но надо ехать. Правда, лучше в такую погоду драйв, чем райд. На машине приятнее будет, чем на велосипеде. Но я предположу, что вы здесь не за уроками занимательного английского. Что ж, музыка высшей пробы у нас тоже есть и много. В первой половине часа прозвучат Coldplay, затем кавер на Umbrella Oriane, Scott McKenzie, Scorpions, Tori Amos. Хорошая программа. Ну а прямо сейчас Lana Del Rey, Ride.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
4: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: 5-5-0.
1: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Скотт Маккензи, «The Sound of San Francisco». Согласитесь, эта песня замечательно гармонирует с такой погодой. Далее будет Тори Эймос, «Джеки Стрэнгт», «Сила Джеки». Чувствуя себя старой к 21 году, я ни разу не почувствовала, что наступит мой день. Первую строчку комментировать не буду, она так или иначе понятна всем, а вот насчет второй возражаю. Что значит «не мой день»? Может быть, сегодня как раз-таки ваш день, может быть, именно вы сегодня получите в подарок билеты от «Радио 100» на спектакль театра драмы имени Наума Орлова «Шесть блюд из одной курицы». Я, Никита Савиных, этот спектакль смотрел и с удовольствием вам рекомендую. Слушайте наш утренний эфир, а ближе к концу музыкального часа я опишу обстоятельства, при которых вы сможете эти билеты в подарок получить. А пока слушаем Тори Эймос, «Джеки Стрэнгт».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске сценарист «Льда и Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом «По острову сокровищ», а Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в промо-ролике «Смерти Робин Гуда». Central Partnership сообщил о разработке лайф-экшн-фильма «Остров сокровищ». В картину войдут песни из советского мультфильма. Производством занимаются кинокомпания M&M Cinema Production, онлайн-кинотеатры «Ока» и «Премьер», а также студия «Видеопрокат». Выпустить фильм планируют 1 января 2029 года. Сценарий напишет Андрей Золотарев, известный по фильмам «Лед», «Сто лет тому вперед», «Буратино» и сериалу «Слово пацана». А24 представила новый промо-ролик «Смерти Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли. В новом видео Джекман рассказывает об образе благородного разбойника в народных преданиях и о том, каким его покажут в новом фильме. Актер отмечает, что это брутальный и жестокий герой, который пытается искупить свои грехи и примириться с прошлым. Официальный синопсис ленты гласит: «Робин Гуд, преследуемый жизнью полной преступлений, получает тяжелые ранения в битве, которую считал последней. После этого он оказывается на попечении загадочной женщины, предлагающей ему шанс на спасение».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
4: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Камаро, история любви. Не затягивай, перейдем сразу к приятному. Радио 100 дарит сегодня пригласительный на две персоны на спектакль «Шесть блюд из одной курицы», который состоится 31 мая в 18:00 в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова. Эта комедия положений снискала особый отклик в сердцах зрителей челябинских и не только. Ну а теперь скажу пару слов о том, как эти билеты получить. Убедитесь, пожалуйста, что вы подписаны на нашу группу «Радио 100 Челябинск», поставили лайк закрепленной записи и открыли свой профиль ВКонтакте, чтобы мы могли с вами связаться. Это важно. Ну а далее слушайте внимательный эфир «Радио 100», где я, его ведущий Никита Савиных, задам вопрос, вы ответите в комментариях под закрепленным постом в нашей группе, а там уж посмотрим, чья возьмет. Победителем станет первый, правильно ответивший. Всем удачи. Далее слушаем Леону Льюис «I to you».

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Дональд Трамп выступил против передачи обогащенного иранского урана России или Китаю. По словам президента США, Вашингтон может вернуть Тегерану доступ к заблокированным активам. «Мы продолжим контролировать эти средства. Когда власти Ирана будут вести себя правильно, мы позволим им получить их деньги», сказал глава Белого дома на заседании американского правительства. Трамп также заявил, что Ормузский пролив не должен находиться ни под чьим контролем, и Соединенные Штаты будут за этим следить. Он отметил, что данный вопрос остается частью переговоров с Ираном. С блогера Артемия Лебедева принудительно взыскали 300 тысяч рублей по иску Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства. Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что все эти средства направлены в Общероссийский народный фронт для поддержки бойцов в зоне СВО. В Минздраве Российской Федерации сообщили о ежегодном выявлении сахарного диабета у 500 тысяч человек. Общее число заболевших в стране свыше 6 миллионов. Еще столько же по оценкам экспертов со скрытыми формами и преддиабетом, отметил заместитель главы ведомства Евгений Камкин. По его словам, заболеваемость сахарным диабетом растет, но это связано с появлением условий для выявления его скрытых форм. Эксперты признали безопасным урожай первых российских бананов. Они были выращены в теплицах искусственного интеллекта в Сочи. Остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено, сообщила директор новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции Лилия Кугушева. Она рассказала, что по сравнению с бананами из магазинов, эти плоды менее сладкие, но содержат больше магния. Проект по выращиванию бананов в Сочи стартовал в августе 2025 года при поддержке Академии развития субтропических сельского хозяйства. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Мадонна, Time to Steal. Ну что ж, приступим. Радио 100 дарит пригласительный билет на две персоны на спектакль «6 блюд из одной курицы», который состоится 31 мая в 18.00 в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова. И если вы хотите эти билеты в подарок получить, пожалуйста, проверьте, что вы подписаны на нашу группу «Радио 100 Челябинск», поставили лайк закрепленной записи и открыли свой профиль ВКонтакте, чтобы в случае победы мы могли с вами связаться. А теперь, внимание, вопрос. Кому-то он, может быть, покажется непростым, а что вы хотите? Не все коту масленицы, бывает и Великий пост. Итак, в спектакле «6 блюд из одной курицы» театра драмы имени Наума Орлова задействованы целых два артиста, которые когда-то начинали свой творческий путь в Челябинском камерном театре. Пожалуйста, назовите этих артистов в комментариях к закрепленной записи. Кто справится первым, получит в подарок заветные билетики. Всем удачи, слушаем Робби Уильямса «No Regrets».

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: в Москве начали продавать билеты на 4 новых речных прогулочных маршрута, а на Московской верфи спустили на воду первые 4 судна. На сайте «Сюда-сюда» стартовали продажи билетов на 4 новых маршрута по Москва-реке. Москвичам и гостям столицы предлагается отправиться в путешествие по маршрутам «Северный», «Исторический», «Коломенский экспресс» и «Северный экспресс», сообщил ТАСС заммэра города Максим Лексутов. Пассажиры могут выбрать не только направление, но и судно с необходимыми опциями на борту. Билет на речную прогулку можно купить в кассах сервиса. Они работают на причалах Китай-город, Новоспасский, Киевский и Северный речной вокзал. Оплатить прогулку в кассах можно несколькими способами: картой «Тройка», банковской картой, QR-кодом или наличными. В столице на воду спустили первые 4 электросудна «Москва-1.0», произведенные на Московской верфи в Нагатинском затоне. Об этом сообщается на портале mos.ru. Производственная линейка Московской верфи включает 6 типов судов: «Москва-1.0», «Москва-2.0», «Москва-3.0» два типа, судно для канала и круизное судно «Московское золотое кольцо». Внутри USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi, площадки для перевозки велосипедов. Электросудна получили названия «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Моросейка». Имена выбрали сами москвичи. Каждый из них вмещает до 56 человек, а скорость движения составляет 15 км в час. Далее комментарий мэра Москвы Сергея Собянина. До конца года будет запущено еще 3 судна, таким образом у нас будет полноценный флот электросудов. К 2030 году в центральной части Москвы-реки вообще не должно остаться кораблей на дизельном топливе, а к 2035 году вся Москва-река должна пользоваться только электросудами, что позволит, конечно, значительно улучшить экологию Москвы-реки и набережной.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: и правильно назвала загаданных мной артистов театра драмы Татьяна Запускалова. Правда, учитывая, что на ответ понадобилось без малого полчаса, и сначала в этом ответе появилось имя Анастасии Алеевой, а затем Дмитрия Олейникова, предположу, что ответ этот, возможно, не совсем ваш, но так как у вас нет других конкурентов, будем считать, что я, хитро прищурившись, погрозил вам пальчиком. Итак, Татьяна Запускалова становится счастливой обладательницей билетов на спектакль «6 блюд из одной курицы», который состоится 31 мая в 18:00 в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова. Надеюсь, это известие создаст вам весеннее настроение в такую осеннюю погоду. Ну а для всех остальных слушателей Радио 100 весеннее настроение создаст одноименная рубрика, где мы услышим инструментальную композицию «Beyond the Horizon».
1: Весеннее настроение на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Эрос Рамацотти Тиво Рейри Вивере. А далее Джесси Вера. Say you love me. Скажи, что любишь меня. Давайте-ка подумаем, кому мы сегодня можем признаться в любви. Сегодня 28 мая. В четверг. День брюнеток. Если вы любите брюнеток, скажите им об этом. День рождения майонеза и день любимой части тела. Ладно. Так или иначе, не нужен повод, чтобы сказать любимому человеку о своих чувствах. В рубрике Lux Time Кэрри Эллисон «Oh, what a beautiful morning», а прямо сейчас Джесси Уэр «Say you love me».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Вчера вечером на озере Смолино в Челябинске произошла трагедия. По предварительным данным, женщина решила искупаться в непогоду, когда на воде поднялись волны. Она находилась в плавательном круге, но сильный порыв ветра опрокинул ее в воду. Пресс-служба МЧС России по Челябинской области подтвердила информацию о гибели женщины. На месте происшествия работали спасатели и врачи скорой помощи, но реанимационные мероприятия не дали результата. Следственный отдел по Ленинскому району города Челябинск организовал проверку. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Днем 27 мая сильный ветер, ливни и грозы обрушились на Челябинскую область. Порывы воздуха достигали 20 метров в секунду. В поселке Сосновского округа стихия сорвала кровлю с местной детской школы искусств. Об этом местные жители сообщили корреспонденту Первого областного. Крышу ремонтировали последний раз более 10 лет назад, пояснил начальник Исаульского отдела территориального управления Дмитрий Гис. Он рассказал, что после происшествия на место прибыли представители администрации округа и директор учебного заведения. Спасательные службы отреагировали оперативно. Восстановительные работы начались сразу после того, как непогода начала утихать. Прокуратура Челябинской области взяла на контроль устранение последствий урагана, который обрушился на регион вчера. Сильный ветер ломал деревья, валил рекламные щиты, срывал крыши домов, также пострадали автомобили, сообщает пресс-служба ведомства. Из-за штормового ветра часть Ленинского района Челябинска осталась без света. Непогода также на время лишила света и воды 5 поселков Агаповского округа, а также в Сосновском округе ураган сорвал крышу со здания детской школы искусств. Специалисты оценят действия организации и своевременность ликвидации аварийных ситуаций. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама – любит, папа – учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лаура Фиджи, Санни, солнышко нам хоть изредка, но улыбается, будем же и мы улыбаться, друзья. Самые большие глупости на свете делаются именно с серьезным выражением лица, а по мне так лучше неудачно пошутить, нежели совершить глупость с серьезным лицом. В мировом бестселлере Даниэль Лавуа или Сэм, а прямо сейчас Кристиан Леонтью, Story of My Life.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске сценарист «Льда и Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом «По острову сокровищ», а Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в промо-ролике «Смерти Робин Гуда». Central Partnership сообщил о разработке лайф-экшн-фильма «Остров сокровищ». В картину войдут песни из советского мультфильма. Производством занимается кинокомпания M&M Cinema Production, онлайн-кинотеатры «Ока» и «Премьер», а также студия «Видеопрокат». Выпустить фильм планируют 1 января 2029 года. Сценарий напишет Андрей Золотарев, известный по фильмам «Лед», «Сто лет тому вперед», «Буратино» и сериалу «Слово пацана». А24 представила новый промо-ролик «Смерти Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли. В новом видео Джекман рассказывает об образе благородного разбойника в народных преданиях и о том, каким его покажут в новом фильме. Актер отмечает, что это брутальный и жестокий герой, который пытается искупить свои грехи и примириться с прошлым. Официальный синопсис ленты гласит: «Робин Гуд, преследуемый жизнью полной преступлений, получает тяжелые ранения в битве, которую считал последней. После этого он оказывается на попечении загадочной женщины, предлагающей ему шанс на спасение».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Кэти Милуа, The Flood, наводнение. Давайте отвлечемся от природных эксцессов, не самые это приятные мысли. Лучше помечтаем немножко о том, где бы мы хотели оказаться. Под музыку весеннего настроения Винсента Ингала, Wish I Was There.
1: Весеннее настроение на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов». Sun is going down on me, as she surrenders to the sea. The sun is going down on me, and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море. So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. Прогони ночь и лети со мной. Я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Колин показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: calling out your name, burning on the flame, played the waiting game, him are calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожиданий и надежды. Музыкально Колин отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольной исполнительнице. Для многих слушателей Колин стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Киеву не следовало атаковать общежитие колледжа в Старобельске и переходить черту в провокациях против Российской Федерации. Такое мнение выразил американский аналитик Рэй МакГовер в одном из интервью. Он отметил, что действия Киева были самой настоящей провокацией, направленной на повышение градуса эскалации. По его словам, Украина может предпринять новые попытки втянуть страны НАТО в противостояние. Ранее МакГовер заявил, что США должны жестче надавить на Владимира Зеленского, чтобы ускорить завершение конфликта на Украине. Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш хранил дома более 40 миллионов долларов в золотых слитках. В доме нашли 303 килограммовых золотых слитка, 2 миллиона долларов наличными и множество дорогих часов преимущественно фирмы Rolex. Согласно судебным документам, это состояние он, по всей видимости, принес домой с работы, пишет газета. По материалам дела, Дэвид Раш неоднократно запрашивал и получал значительное количество иностранной валюты и десятки миллионов долларов в золотых слитках для якобы рабочих нужд. В рамках дела бывший сотрудник ЦРУ был арестован. В России начался период экзаменов для миллионов школьников. Этим воспользовались мошенники, которые уже активизировали новые схемы обмана, нацеленные на выпускников и их родителей. В МВД по республике Коми предупредили, что злоумышленники используют психологические уловки, предлагают так называемые пакеты страховки, звонят от имени экзаменационных комиссий и создают поддельные сайты. Также популярна схема с призывом купить готовые ответы для ЕГЭ или ОГЭ. Правоохранители призывают выпускников сохранять бдительность, не передавать личные данные незнакомцам и предупредить о подобных схемах друзей и близких. Трамп поддержал Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в Армении. Президент США назвал премьер-министра республики замечательным другом и лидером, который делает свою страну сильной, богатой и безопасной. Дональд Трамп добавил, что накануне госсекретарь США Марко Рубио посетил Армению и продвинул несколько важных для обеих стран сделок. Он также указал, что в скором времени Вашингтон и Ереван приступят к реализации проекта «Маршрут Трампа», который преобразит Закавказье и поможет американским энергетическим компаниям получить доступ к ресурсам региона. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Фил Коллинз, Another Day in Paradise. Продолжаем еще один день в раю. Напоминаю, что мы с вами живем в лучшем из возможных миров, и это сказал не я, а Готфрид Лейбниц. Но люди странные, даже в раю иногда грустят. Что поделать, баланс есть баланс. Слушаем Лану Дель Рей, Summertime Sadness.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тони Брэкстон, do it, делай, велит нам Тони Брэкстон. Ну что ж, давайте подумаем, что бы нам такого сделать. А давайте в кино сходим. Сегодня, 28 мая, стартует в российском прокате байопик «Майкл». И этому радостному событию я, Никита Савиных, посвящаю следующую песню, которая прозвучит в рубрике «Мировой бестселлер». Майкл Джексон, «Билли Джин». Но сначала немножко рекламы.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: в Москве начали продавать билеты на 4 новых речных прогулочных маршрута, а на Московской верфи спустили на воду первые 4 судна. На сайте «Сюда-сюда» стартовали продажи билетов на 4 новых маршрута по Москва-реке. Москвичам и гостям столицы предлагается отправиться в путешествие по маршрутам «Северный», «Исторический», «Коломенский экспресс» и «Северный экспресс», сообщил ТАСС заммэра города Максим Лексутов. Пассажиры могут выбрать не только направление, но и судно с необходимыми опциями на борту. Билет на речную прогулку можно купить в кассах сервиса. Они работают на причалах Китай-город, Новоспасский, Киевский и Северный речной вокзал. Оплатить прогулку в кассах можно несколькими способами – картой «Тройка», банковской картой, QR-кодом или наличными. В столице на воду спустили первые 4 электросудна «Москва-1.0», произведенные на московской верфи в Нагатинском затоне. Об этом сообщается на портале mos.ru. Производственная линейка московской верфи включает 6 типов судов: «Москва-1.0», «Москва-2.0», «Москва-3.0» два типа, судно для канала и круизное судно «Московское золотое кольцо». Внутри USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi, площадки для перевозки велосипедов. Электросудна получили названия «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Моросейка». Имена выбрали сами москвичи. Каждый из них вмещает до 56 человек, а скорость движения составляет 15 км в час. Далее комментарий мэра Москвы Сергея Собянина. До конца года будет запущено еще 3 судна, таким образом у нас будет полноценный флот электросудов. К 2030 году в центральной части Москвы-реки вообще не должно остаться кораблей на дизельном топливе, а к 2035 году вся Москва-река должна пользоваться только электросудами, что позволит, конечно, значительно улучшить экологию Москвы-реки и набережной.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Задача служащих муниципалитетов – развивать веренные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Палома Фейт, picking up the pieces, собирая осколки. Да, некоторые вещи в нашей жизни рано или поздно бьются. И что с этим делать? А ничего, собирать осколки и идти дальше. Ведь важно не то, сколько раз нам разбьют сердце, а сколько раз мы после этого сможем собрать его обратно. Ну а кто говорил, что будет легко? Вот и группа Foreigner задается довольно-таки непростым вопросом «I want to know what love is» – «Хотелось бы знать, что такое любовь».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Уже завтра в Челябинске начнется Кубок России по спортивному ориентированию. С 29 по 31 мая сильнейшие атлеты страны будут соревноваться прямо в черте города в Шершневском бору. Старт эстафет ежедневно с 12 часов дня у памятника Курчатову и на лыжной базе. Приглашаются все желающие. Накануне шквалистый ветер в Челябинской области повалил деревья и снес крышу со школы искусств. На озерах Тургаяка, Сарги и Увильды спасатели выручили 8 любителей саббордов, которых унесло от берега. Однако на озере Смолино произошла трагедия. Там на диком пляже утонула женщина, плававшая на надувном круге. Челябинская область может стать международным хабом промышленного туризма. Такую идею на профильном российско-китайском форуме озвучил вице-премьер региона Андрей Калида. С 2020 года турпоток на заводы Южного Урала вырос в 4 раза. И регион готов стать главной площадкой для создания новых глобальных индустриальных маршрутов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди и возможные грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: Сити Ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавер на песню Боба Марли «No woman, no cry», «Не надо, женщина, не плачь». Не будем плакать слезами, солнцу не поможешь, оно придет тогда, когда ему будет нужно. И помним, что у каждого плана А обязательно должен быть план Б. Поддерживаем ровное биение сердца и двигаемся дальше по волнам стопроцентного комфорта. В рубрике «Мировой бестселлер» Анри Сальвадор, Верте Компанье, а прямо сейчас план Б – «Heartbeat».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске BTS, Сабрина Карпентер и Cat's Eye стали триумфаторами American Music Awards, и «Грязные деньги» Гая Ричи стали лидером российского проката. В США прошла церемония American Music Awards 2026. На ней больше всего номинаций, 8, получила Тейлор Свифт. Но главными победителями вечера стали Cat's Eye, Somber, Сабрина Карпентер, BTS и Bruno Mars. Каждый из них забрал по 3 статуэтки. Сабрина Карпентер впервые в карьере выиграла в категориях «Альбом года», «Лучшая поп-исполнительница» и «Лучший поп-альбом» с пластинкой «Man's Best Friend». BTS стали лучшими сразу в 3 номинациях, включая «Артист года» и «Песня лета».
0: Exclusive News.
1: Фильм «Грязные деньги» возглавил российский прокат по итогам минувшего уикенда. Боевик Гая Ричи стартовал с кассой в почти 168 миллионов рублей. На второе место опустился фильм «Дьявол носит Прада 2». Пиратский релиз на второй неделе собрал 109 миллионов, что на 47% меньше, чем на первой. Следующие три строки заняли новинки. Молодежная комедия «Не одна дома 3. Выпускной» – 61 миллион. Хоррор «Обсессия» – 38,5 миллионов. И сказочная комедия «Богатыри» – 32,5 миллиона. Тем временем в американском и мировом прокате лидером стал фильм «Мандалорец и Грогу», сиквел сериала «Вселенная Звездных войн». Стартовал в США с кассой 82 миллиона долларов и еще 64 миллиона собрал в 51 стране.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Регина Спектор, don't leave me, не покидай, просит Регина Спектор, но я вас все-таки покину. Иногда все-таки нужно отойти, чтобы увидеть ситуацию со стороны, как писал классик, лицом к лицу лица не увидать. Из музыки далее Грейси Абрамс, Вэя Кондиас и Гевин Джаспер, а прямо сейчас Инкогнито, Step Aside. А я, Никита Савиных, откланиваюсь на этом, до завтра.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Киеву не следовало атаковать общежитие колледжа в Старобельске и переходить черту в провокациях против Российской Федерации. Такое мнение выразил американский аналитик Рэй МакГловер в одном из интервью. Он отметил, что действия Киева были самой настоящей провокацией, направленной на повышение градуса эскалации. По его словам, Украина может предпринять новые попытки втянуть страны НАТО в противостояние. Ранее МакГловер заявил, что США должны жестче надавить на Владимира Зеленского, чтобы ускорить завершение конфликта на Украине. Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш хранил дома более 40 миллионов долларов в золотых слитках. В доме нашли 303 килограммовых золотых слитка, 2 миллиона долларов наличными и множество дорогих часов, преимущественно фирмы Rolex. Согласно судебным документам, это состояние он, по всей видимости, принес домой с работы, пишет газета. По материалам дела, Дэвид Раш неоднократно запрашивал и получал значительное количество иностранной валюты и десятки миллионов долларов в золотых слитках для якобы рабочих нужд. В рамках дела бывший сотрудник ЦРУ был арестован. В России начался период экзаменов для миллионов школьников. Этим воспользовались мошенники, которые уже активизировали новые схемы обмана, нацеленные на выпускников и их родителей. В МВД по республике Коми предупредили, что злоумышленники используют психологические уловки, предлагают так называемые пакеты страховки, звонят от имени экзаменационных комиссий и создают поддельные сайты. Также популярна схема с призывом купить готовые ответы для ЕГЭ или ОГЭ. Правоохранители призывают выпускников сохранять бдительность, не передавать личные данные незнакомцам и предупредить о подобных схемах друзей и близких. Трамп поддержал Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в Армении. Президент США назвал премьер-министра республики замечательным другом и лидером, который делает свою страну сильной, богатой и безопасной. Дональд Трамп добавил, что накануне госсекретарь США Марко Рубио посетил Армению и продвинул несколько важных для обеих стран сделок. Он также указал, что в скором времени Вашингтон и Ереван приступят к реализации проекта «Маршрут Трампа», который преобразит Закавказье и поможет американским энергетическим компаниям получить доступ к ресурсам региона. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди и возможные грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
3: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
4: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не

0: Марк Энтони, You Sang to Me на Радио 100. Челябинске 13:16. Я Оля Деева, всех приветствую. Ну что, друзья, вчера ветерок слегка вверг нас в расстройство. Надеюсь, что все живы, никто не пострадал, в отличие от ели, которая упала на площади революции. Ну а сегодня погода вполне себе достойная. Май месяц стоит. Не жарко, не холодно, комфортно. Напоминаю, что сегодня синоптики обещают около 15 градусов днем, но по ощущению теплее. Завтра станет еще лучше, до плюс 19. А у нас в эфире всегда комфортно, благодаря вашей любимой музыке, которую мы и будем слушать весь день. Мировым бестселлером Дасти Спрингфилд у нас прозвучит «I only want to be with you». А в рубрике «Кавервилл» сейчас Марсело Мангабейра «Don't stop the music».
1: «Кавервилл» на Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Club de Belugas, The Secret на Радио 100. Челябинск, 13:35. Ну что, друзья, у нас никаких секретов. Напоминаю о том, где можно слушать музыку высшей пробы. Есть несколько вариантов. Помимо радиоприемника, конечно же, Радио 100 звучит в интернете. Заходите на наш сайт radio100fm.ru, либо вступайте в группу ВКонтакте, либо, если у вас есть умная колонка, то попросите Алису включить вам волну 100% комфорта. Чтобы слушать любимую музыку, любые способы хороши. Но у нас рубрика «Весеннее настроение» в эфире, а в ней Атила Мальнар «The Best».

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дидюля с инструментальной композицией «Легкий бриз» звучит на радио «Стоп». Ну а мы продолжаем наш музыкальный четверг, и в рубрике «Люкс-тайм» сейчас услышим Короли Клима, а затем встречайте Елену Трубникову с актуальными региональными новостями.
1: «Люкс-тайм» на радио «Стоп».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Уже завтра в Челябинске начнется Кубок России по спортивному ориентированию. С 29 по 31 мая сильнейшие атлеты страны будут соревноваться прямо в черте города в Шершневском бору. Старт эстафет ежедневно с 12 часов дня у памятника Курчатову и на лыжной базе. Приглашаются все желающие. Накануне шквалистый ветер в Челябинской области повалил деревья и снес крышу со школы искусств. На озерах Тургаяка, Сарги и Увильды спасатели выручили 8 любителей сабборда, в которых унесло от берега. Однако на озере Смолино произошла трагедия. Там на диком пляже утонула женщина, плававшая на надувном круге. Челябинская область может стать международным хабом промышленного туризма. Такую идею на профильном российско-китайском форуме озвучил вице-премьер региона Андрей Калида. С 2020 года турпоток на заводы Южного Урала вырос в 4 раза. И регион готов стать главной площадкой для создания новых глобальных индустриальных маршрутов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди и возможные грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
3: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
4: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
5: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
8: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Гарри Стайлз звучит на радио 14.14 в Челябинске. У микрофона я, Оля Деева. Ну что, друзья, держу вас в курсе музыкальных событий. Группа Roxette анонсировал новый тур. Посвящен он 40-летию выхода их дебютного альбома Pearls of Passion. Гастроли по 14 городам Северной Америки стартуют 10 сентября. В сет-лист войдут все их хиты, которые занимали первые места в чартах, такие как The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love и многие другие. Напомню также, что после смерти в 2019 году соосновательницы группы и вокалистки Мария Фредриксон нынешний состав возглавил сооснователь и гитарист Пер Гесли. Сейчас новая вокалистка группы Лена Филлипс, шведская певица и актриса. Ну что ж, друзья, будем ждать группу Roxette в нашем эфире. Они у нас всегда желанные гости. А пока услышим Арету Франклин в мировом бестселлере, Лимара очень скоро, и в рубрике «Кавервиль» уже сейчас Эли Бруно прозвучит «The Final Countdown».
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске глава Минобрнауки допустил отмену дипломных работ из-за искусственного интеллекта, а во Франции снимут документальный фильм об ограблении Лувра. Из-за развития искусственного интеллекта практика написания дипломных работ может в будущем исчезнуть, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, об этом пишет ТАСС. Как это ни странно, с помощью искусственного интеллекта мы вернемся к основам высшего образования, что я имею в виду – устная оценка и коммуникация, сказал он на круглом столе, посвященном использованию искусственного интеллекта в учебном процессе. По его словам, никакая система не подготовит студента к вопросам преподавателя. Это все равно чувствуется, добавил Фальков. Ранее министр говорил, что в высшие учебные заведения в ближайшие годы придут студенты, для которых искусственный интеллект будет нормой с рождения. Из-за этого нужно будет ежегодно пересматривать подходы к обучению и оценке знаний. Недавно стало известно, что в МГУ в 2026 году стартует набор студентов на факультет искусственного интеллекта. Для отделения подготовили отдельное здание. Во Франции появится документальный сериал об ограблении Лувра, случившемся в октябре 2025 года. Об этом написал BMF TV. В основу проекта лежит книга «Руки прочь от Лувра», которую опубликовали 27 мая. В ней трое журналистов расследуют громкое преступление, в ходе которого грабители проникли в галерею Аполло и украли королевские драгоценности на сумму 88 миллионов евро. Права на киноадаптацию книги купили одновременно продакшн-компания Iconoclast и продюсер из Великобритании. Iconoclast намерена выпустить полнометражный художественный фильм об ограблении музея. Режиссером картины станет Ромен Гаврас. Когда проекты выйдут на экраны, пока не ясно.
0: Exclusive News на Радио 100.

Айо, композиция называется Flowers. А мы идем дальше. В Челябинске 14:34. В этом часе рубрика Language Time у нас будет звучать. Готовит ее для вас ведущая Маша Полевщикова. Каждую неделю выбирает одну из композиций на иностранном языке, переводит ее для вас и рассказывает, о чем песня. Сегодня это будет Джерри Холлоуэлл и ее композиция Колин. Хочу напомнить, если рубрика вам нравится, но не всегда успеваете услышать новый выпуск в эфире, то можно заглянуть к нам в группу ВКонтакте. Там выпуски мы, во-первых, выкладываем на стене каждую неделю, а во-вторых, все выпуски можно найти в разделе «Подкасты». Заходите. Из музыки Моджо будет после небольшой рекламы, а в рубрике «Весеннее настроение» уже сейчас дуэт Dave Coase and Friends с композицией «Rise».

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов». Sun is going down on me as she surrenders to the sea. The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море. So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. Прогони ночь и лети со мной, я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Колин показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him a calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожидания и надежды. Музыкально «Колин» отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей «Колин» стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Аркелли, I believe I can fly на Radio Stone. Что, друзья, я верю, что я могу летать. Замечательное название для композиции. Надеюсь, что летать можно и от удовольствия, от ощущения счастья и приятных эмоций. И хочется верить, что подобное состояние вы испытываете часто, в том числе от прослушивания музыки. Вернемся к ней. В рубрике Люкстайм у нас сейчас Джей Джей Йоханссон будет. Композиция называется Vertigo.
1: Люкстайм на радио 100.

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Политик Сергей Шойгу указал на масштабный возврат населения Украины к русскому языку. В связи с этим местные чиновники начали бить тревогу, заявил секретарь Совета безопасности России. В рамках первого международного форума по безопасности он сообщил, что самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал парад Победы, и он задавался на русском языке. Подобное происходит не только на Украине, но и в Молдавии и в ряде европейских стран, резюмировал Сергей. В МИДе России указали на нулевые шансы НАТО заблокировать или захватить Калининград. Любые попытки реализовать нечто подобное приведут к тяжелейшим последствиям для Североатлантического альянса. Такую точку зрения высказал замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко. Глава МИДа Литвы Кястутис Будрис ранее заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть средства, которые блок может применить против российской военной инфраструктуры в Калининградской области. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что на эти угрозы не стоит обращать внимания. Это лишь попытка литовского министра подтвердить свое существование. Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане. Российского лидера встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Президенты двух стран проведут переговоры, в ходе которых обсудят ключевые аспекты развития двухсторонних отношений в различных областях. Кроме того, президент России, находящийся в Казахстане с государственным визитом, примет участие в мероприятиях Высшего Евразийского экономического совета. Оптимизация в сфере медицины и образования привела к росту нагрузки на женщин, что мешает их востребованности на рынке труда. Как заявила социолог Ирина Горшкова, нехватка социальных услуг заставляет женщин тратить больше времени на быт и детей. На этом фоне почти 70% россиян называют проблему дискриминации женщин одной из самых острых в стране. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди и возможные грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Take Me to Church на радио Стон. Ну что, друзья, уже не первый день радую любителей музыки, которые танцевали под хиты в 2000-х. Много звезд, в том числе и диджеев, приезжают в Москву 17 и 18 декабря в столице. В концертном зале «Москва» выступит британский певец Джей Шон. Получил он известность в 2000-х благодаря хитам «Down», «Ride It», «Do You Remember» и «Tonight». Всего артист выпустил 4 студийных альбома. Последний из них вышел в 2013 году. Поэтому, друзья, если вам эти композиции хорошо знакомы, можно поностальгировать, подтанцевать, вспомнить молодость и получить массу приятных эмоций, сходив на концерт. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. У нас здесь тоже много хорошего звучит. В мировом бестселлере в этом часе услышим Хулио Иглесиаса и его композицию «Mommy Blue». Также скоро будет Сэм Райдер и Брайан Мэй «Thought and Lust». А в рубрике «Кавервиль» прямо сейчас Барбара Мендес с композицией «Lonely».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: в Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 джап и лягушек, а Яндекс запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера. В Петербурге завершилась акция «Дорогу амфибиям», во время которой волонтеры помогали жабам и лягушкам мигрировать, об этом сообщил городской комитет по природопользованию. В обе стороны, к местам нереста и обратно в лес, волонтерам удалось перенести 27 289 амфибий. Это рекордное количество животных, говорится в сообщении. Как пояснили в ведомстве, акция проходит в районе мелководья Сестрорецкого разлива. С апреля до середины мая местные лягушки и жабы направляются к разливу для откладки икры. В этом им помогают волонтеры. Они переносят жаб через участок автомобильной дороги от шалаша Ленина до Глухого озера. Участники акции устанавливают временную сетку, где ловят амфибий, а затем помогают им пересечь дорогу. Иногда их скапливается так много, что для транзита используются ведра. Волонтеры надевают светоотражающие жилеты и тканевые перчатки, им также выдают бланки учета. Добровольцы были на дороге каждый день в дождь и в холод с раннего утра и до позднего вечера. Огромное спасибо каждому, кто надел перчатки, взял ведро и помог, добавили в сообщении. Яндекс представил комбинированную доставку, в которой заказ до дома доставляет робот, а до клиента – курьер, об этом сообщила пресс-служба компании. Такой способ снизит расходы на логистику последней мили. При этом курьеры смогут тратить меньше времени на поездки, не теряя в доходе. Согласно задумке, робот будет подвозить заказ к нужному дому, один из ближайших курьеров встретит его у подъезда и доставит продукты до квартиры. Один сотрудник может работать сразу с несколькими роверами. Комбинированная доставка уже доступна части пользователей. Пользователей лавки в Москве и Петербурге. В будущем она появится во всех городах, где есть рободоставка, и станет доступна в Яндекс.Еде.
0: Exclusive News на Радио 100.

Гилад Эдельман, Sweet Honey Bee на Радио 100. Это была рубрика «Весеннее настроение». В ней композиции, которые создают такой вот легкий, приятный настрой. Надеюсь, друзья, они вам нравятся. Кстати говоря, рубрика «Весеннее настроение» звучала у нас на протяжении всех трех весенних месяцев. И осталось совсем чуть-чуть, чтобы этими композициями насладиться, пока не наступило 1 июня, первый день лета. А это уже следующая неделя. Сейчас услышим «Christine and the Queens», «Ugly Pretty» будет называться композиция, а после небольшой рекламы Шер в нашем эфире. Rain, rain.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Golden Project на волне 100. А мы завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске уже почти 16:00. В рубрике Lux Time будет дуэт Blank & Jones. Композиция называется Someone Like You. А затем новости о том, что происходит в регионе, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 8 жителей Челябинской области обратились за медицинской помощью после обрушившегося на регион шторма 27 мая. Об этом сообщили в местном Минздраве. Состояние всех пострадавших стабильное. В основном врачи диагностировали ушибы и легкие травмы. После осмотра специалистами пациентам назначено амбулаторное лечение. Чтобы не пострадать в непогоду, Минздрав советует соблюдать простые правила. По возможности сидеть дома, не выходить на улицу без нужды, особенно в парке или лесополосы. Держаться подальше от рекламных щитов и старых конструкций. В помещении не стоит стоять возле окон. Магнитогорец Александр Яковлев завтра начнет выступление на этапе Кубка мира по академической гребле в Испании. В Севилье наш спортсмен в составе двойки парной поборется за медали с сильнейшими атлетами из 37 стран. Российская команда выступает в нейтральном статусе и нацелена на попадание в призовую тройку. Накануне в металлургическом районе Челябинска на форуме «Есть результат» подвели итоги 5-летней работы. Среди главных достижений – это ремонт дорог и школ, обновление парка имени Тищенко, а также системная помощь участникам СВО. Сейчас район приступает к сбору предложений от жителей для формирования новой программы развития на следующий срок. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди и возможные грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: сети. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майер Хоторн звучит на радио 100 в Челябинске, 16:20. Продолжаем наш музыкальный эфир. Ну что, друзья, наверное, многих интересует погода, которая нас ожидает в ближайшее время, особенно в выходные. Рассказываю, завтра будет солнечно и до плюс 19, а вот в субботу синоптики обещают похолодание и дожди. Днем будет 13 выше 0, и осадки весь день, но в воскресенье солнышко выглянет вновь, и воздух прогреется до плюс 20 градусов. Так что планируйте выходные в соответствии с погодными условиями. Ну а мы вернемся к музыке, и в рубрике «Мировой бестселлер» услышим Энди Уильямса «Moon River».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске глава Минобрнауки допустил отмену дипломных работ из-за искусственного интеллекта, а во Франции снимут документальный фильм об ограблении Лувра. Из-за развития искусственного интеллекта практика написания дипломных работ может в будущем исчезнуть, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, об этом пишет ТАСС. Как это ни странно, с помощью искусственного интеллекта мы вернемся к основам высшего образования, что я имею в виду – устная оценка и коммуникация, сказал он на круглом столе, посвященном использованию искусственного интеллекта в учебном процессе. По его словам, никакая система не подготовит студента к вопросам преподавателя. Это все равно чувствуется, добавил Фальков. Ранее министр говорил, что в высшие учебные заведения в ближайшие годы придут студенты, для которых искусственный интеллект будет нормой с рождения. Из-за этого нужно будет ежегодно пересматривать подходы к обучению и оценке знаний. Недавно стало известно, что в МГУ в 2026 году стартует набор студентов на факультет искусственного интеллекта. Для отделения подготовили отдельное здание. Во Франции появится документальный сериал об ограблении Лувра, случившемся в октябре 2025 года. Об этом написал BMF TV. В основу проекта лежит книга «Руки прочь от Лувра», которую опубликовали 27 мая. В ней трое журналистов расследуют громкое преступление, в ходе которого грабители проникли в галерею Аполло и украли королевские драгоценности на сумму 88 миллионов евро. Права на киноадаптацию книги купили одновременно продакшн-компания Iconoclast и продюсер из Великобритании. Iconoclast намерена выпустить полнометражный художественный фильм об ограблении музея. Режиссером картины станет Ромен Гаврас. Когда проекты выйдут на экраны, пока не ясно.
0: Exclusive News на Радио 100.

Secret Garden и Брайан Кеннеди с композицией Beautiful. Это была рубрика «Весеннее настроение» на Радио 100. В Челябинске 16:38. Ну что, друзья, на календаре, напоминаю, 28 мая. Давайте поговорим о праздниках. Во-первых, о профессиональных. Сегодня день пограничника. Всех причастных мы поздравляем. А во-вторых, сегодня день любимой части тела, друзья. Давайте подумаем, какая она у вас, самая любимая. Сделайте для нее что-нибудь приятное сегодня. Можно просто себя погладить, например. А мы вернемся к музыке и услышим Deep Forest с композицией Deep Forest.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Энрике Иглесиас, Not in Love на Радио Storm. Почти 5 вечера в южноуральской столице. Далее Джейми Пол нас будет звучать с песней Ain't No Sunshine в рубрике Lux Time. А следующий час начнется с новостей, на этот раз мировых.
1: Lux Time на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Петербургские врачи борются за здоровье 26-летней Анастасии, которой бывший сожитель облил кислотой и ранил ножом. Девушке, находящейся в реанимации, предстоит сложная пересадка кожи. Нападавший ранее судимый бывший участник спецоперации Сергей Михайлов взят под стражу по делу о покушении на убийство. Выборы депутатов Госдумы Российской Федерации могут пройти в трехдневном формате. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она напомнила, что к участию в выборах в Госдуму без сбора подписи допущен 12 политических партий. В Свердловской области помимо выборов депутатов Госдумы избиратели будут голосовать и за будущий состав регионального парламента. Выборы пройдут и в нескольких муниципальных образованиях области. С 30 мая 2026 года Россельхознадзор временно ограничит ввоз некоторых видов плодово-овощной продукции из Армении. Под ограничение попадут свежие томаты, огурцы, перцы и клубника, сообщили представители ведомства. Решение принято из-за частых нарушений при поставках армянской продукции в Россию. Студентам позволят использовать искусственный интеллект в дипломных работах. Об этом заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Кроме того, секретарь Генсовета отметил, что в поиске эффективных решений вузы могут выбирать разные подходы. В итоге студент должен приобрести навыки, которые сможет применять и в жизни. Министр образования и науки Валерий Фальков рассказал, что доля сгенерированного текста через искусственный интеллект в дипломных работах студентов выросла. Лидерами до 60% такого текста стали экономисты. Специальности. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди и возможные грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Событие, ставшее символом Челябинской области. Парижская неделя моды на Южноуральской земле. Блистательные коллекции российских дизайнеров. А также специальный гость, историк моды, искусствовед, телеведущий Анатоль Вовк. Смотрите прямую трансляцию 30 мая в 18:30 на ОТВ. Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Депешмот Dream On на Радио 100. В Челябинске 17:15. Ну что, друзья, уже не впервые рассказываю вам про байопик о Майкле Джексоне, который не так давно вышел на экран, и называется он «Майкл». Так вот, этот фильм покажут на московском стадионе, где Майкл Джексон выступал 30 лет назад, а именно в 1996 году. Во второй раз он посетил Россию и выступил на центральном стадионе «Динамо». И кинопрокатная компания «Вольга», а также спортивная площадка, которая теперь называется ВТБ-арена, решили отметить этот юбилей. Цитирую: «Специально для него на поле, где 30 лет назад выступал певец, будет установлен огромный экран, так что зрители смогут погрузиться в масштаб и красоту фильма и прочувствовать магию места, помнящего голос легенды и то шоу, которое Майкл подарил россиянам», сообщается в анонсе. Напомню, что фильм «Майкл» выходит в российский прокат 28 мая. Ну, а мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере у нас Фрэнк Синатра прозвучит «Learning the Blues», а в Кавервилле сейчас композиция «Still Loving You».
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: в Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 джап и лягушек, а Яндекс запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера. В Петербурге завершилась акция «Дорогу амфибиям», во время которой волонтеры помогали жабам и лягушкам мигрировать, об этом сообщил городской комитет по природопользованию. В обе стороны, к местам нереста и обратно в лес, волонтерам удалось перенести 27 289 амфибий. Это рекордное количество животных, говорится в сообщении. Как пояснили в ведомстве, акция проходит в районе мелководья Сестрорецкого разлива. С апреля до середины мая местные лягушки и жабы направляются к разливу для откладки икры. В этом им помогают волонтеры. Они переносят жаб через участок автомобильной дороги от шалаша Ленина до Глухого озера. Участники акции устанавливают временную сетку, где ловят амфибий, а затем помогают им пересечь дорогу. Иногда их скапливается так много, что для транзита используются ведра. Волонтеры надевают светоотражающие жилеты и тканевые перчатки, им также выдают бланки учета. Добровольцы были на дороге каждый день в дождь и в холод с раннего утра и до позднего вечера. Огромное спасибо каждому, кто надел перчатки, взял ведро и помог, добавили в сообщении. Яндекс представил комбинированную доставку, в которой заказ до дома доставляет робот, а до клиента – курьер, об этом сообщила пресс-служба компании. Такой способ снизит расходы на логистику последней мили. При этом курьеры смогут тратить меньше времени на поездки, не теряя в доходе. Согласно задумке, робот будет подвозить заказ к нужному дому, один из ближайших курьеров встретит его у подъезда и доставит продукты до квартиры. Один сотрудник может работать сразу с несколькими роверами. Комбинированная доставка уже доступна части пользователей лавки в Москве и Петербурге. В будущем она появится во всех городах, где есть рободоставка, и станет доступна в Яндекс.Еде.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
5: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
6: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
7: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
9: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10.00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Тина Тёрнер с композицией «The Best» на Радио Стон. Что ж, друзья, я у людей его надеюсь, что как только речь заходит о лучшем, то вы сразу вспоминаете Радио Стон, потому что именно на этой радиостанции звучат лучшие для вас композиции. Если это так, для нас это самый большой комплимент. Продолжайте слушать волну 100% комфорта и дальше. Леонард Коэн у нас скоро прозвучит «Dance Me to the End of Love», а прямо сейчас Адель «Someone Like You».

0: Грета Барбиери, Strained into the Sunrise на Радио 100. В Челябинске почти 6 вечера. В завершении этого часа уже традиционная рубрика «Люкс Тайм», а в ней Астрид Джильберта прозвучит. А сразу после встречайте Елену Трубникову с региональными новостями.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Определился тренерский штаб челябинских «Белых медведей» на будущий игровой сезон. Пост главного тренера молодежной команды «Трактора» сохранил за собой Дмитрий Шуйга. В составе наставников произошло только одно изменение. Новым помощником назначен бывший защитник «Черно-белых» Алексей Васильченко, который сменил Максима Беца. Помогать главному тренеру также будут Владимир Воронцов, Глеб Евдокимов и Игорь Черкасов. Напомню, что челябинский клуб выступает в молодежной хоккейной лиге. Челябинская транспортная реформа реализована уже на 85%. Об этом в Воронеже заявил замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров. Среди главных слагаемых успеха он назвал обновление 1000 единиц транспорта, передачу полномочий области и повышение штрафов для зайцев до 5000 рублей. По словам Егорова, для развития системы государство должно субсидировать половину стоимости каждой поездки. На трассе М5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области обновят 170 километров дороги. Ремонт охватит участок от Кропачева до Миаса. Специалисты используют современные технологии, которые значительно продлят срок службы покрытия. Работы идут с опережением графика. Подрядчик обещает открыть обновленную трассу уже этой осенью. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди и возможные грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Только в мае, ко Дню Победы, химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья! Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложном.

0: Джереми Цукер, Cry With You на Radio Stone. Что ж, друзья, продолжаю рассказывать, какие музыкальные исполнители планируют посетить нашу страну и дать концерты. Диджей Пол Окинфольд проведет несколько выступлений в России в сентябре. Музыкант выступит в Ростове-на-Дону 4 сентября, в Сочи 5 числа, в Москве 11 сентября и в Петербурге 12. Билеты уже в продаже. Как говорит сам диджей, он приезжал в Москву в далеком 1994 году. У него много хороших друзей в Москве. Он приезжал туда в тур с Мадонной, на чемпионат мира по футболу, выступал на собственных шоу и, как признается Окинфольд, скучал по своим фанатам, а также по историческим памятникам русской культуре и кухне, потому что все это очень полюбил. Ну что ж, друзья, напомню, что Пол Окинфольд стоял у истоков рейв-движения в конце 80-х в Англии. А мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере Джерри Раферти услышим «Baker Street», а в кавервилле сейчас Ники Оушен «Earned It».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

Тамби 60 на Радио 100. Ну что, поздравляю вас с завершением еще одного рабочего дня. Друзья, завтра долгожданная пятница. Не знаю, как у вас, а у меня эта неделя пролетела просто как один миг. Возможно, все это благодаря большому количеству и объему хороших музыкальных композиций, которые я слушаю каждый день. Надеюсь, что и вы тоже этим занимаетесь благодаря Радио 100. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. После небольшой рекламы Келли Кларксон у нас будет с песней «Lighthouse», а в рубрике «Весеннее настроение» сейчас Крэг Карукос, «London Underground».

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно.
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
5: Только в мае, ко Дню Победы. Химчистка зимней куртки и пальто в Диане всего 1999 рублей. Спешите, друзья. Подробности на сайте diana74.ru.
6: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
7: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Best Laid Plans называется композиция. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Ульдеева, говорю вам до свидания. Услышимся уже завтра. С 13 часов буду вновь в эфире. А пока оставляю вас наедине с музыкой и желаю отличнейшего завершения этого четверга. У нас рубрика Lux Time звучит в эфире, а в ней Анна Горбарик, Last Trick.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Исполняющий обязанности начальника Чесменской полиции Булат Нурписов взят под стражу. Троицкий городской суд отправил высокопоставленного силовика в следственный изолятор на 2 месяца. Напомню, его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в превышении полномочий. По данным следствия, Нурписов пытался выгородить своего предшественника, подозреваемого в незаконной охоте, и давал коллегам незаконные распоряжения. Руководство областного управления МВД уже отстранило полицейского от работы. В ведомстве подчеркнули, что по факту инцидента проводится тщательная внутренняя проверка. На заправках Южного Урала снова переписали ценники. По данным Росстава, средняя стоимость бензина в Челябинской области выросла до 63 рублей 69 копеек. Литр 92-го теперь стоит почти 60 рублей, а 95-й подорожал до 65 рублей 55 копеек. Дизель вырос в цене до 76,5 рублей. В целом по России с конца прошлого года бензин подорожал более чем на 4%. Челябинские экологи предлагают постепенно заменить старые тополя в городе на деревья без пуха. Эксперт Виталий Безруков считает, что избавить город от аллергена и угрозы пожаров можно высадкой исключительно мужских саженцев тополя. В качестве альтернативы он также предложил высаживать липы, сосны и лиственницы. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди и возможные грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Петровна, тебе квитанции за газ уже приносили?
2: Я за бумажками не слежу. Перешла на электронные квитанции и в акции участвую.
3: Акция «Удачная весна» от «Новатэк Челябинск». По 31 мая 2026 года откажитесь от бумажных квитанций, не имейте долгов за газ и участвуйте в розыгрыше призов. Электронные квитанции – это не только удобно, но еще и выгодно. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Задача служащих муниципалитетов – развивать вверенные им территории. Для этого нужны талантливые, активные, инициативные сотрудники. Если ты готов решать проблемы своей территории, войди в команду муниципальных служащих. Зайди на сайт госслужба.gov74.ru в раздел «Подбор кадров». Выбери интересующую тебя вакансию и стань кандидатом на замещение вакантной должности в муниципалитете. Мысли масштабно. Тебя ждут большие проекты. Запрещено для детей.
6: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
7: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Политик Сергей Шойгу указал на масштабный возврат населения Украины к русскому языку. В связи с этим местные чиновники начали бить тревогу, заявил секретарь Совета безопасности России. В рамках первого международного форума по безопасности он сообщил, что самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал Парад Победы, и он задавался на русском языке. Подобное происходит не только на Украине, но и в Молдавии и в ряде европейских стран, резюмировал Сергей. В МИДе России указали на нулевые шансы НАТО заблокировать или захватить Калининград. Любые попытки реализовать нечто подобное приведут к тяжелейшим последствиям для Североатлантического альянса. Такую точку зрения высказал замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко. Глава МИДа Литвы Кястутис Будрис ранее заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть средства, которые блок может применить против российской военной инфраструктуры в Калининградской области. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что на эти угрозы не стоит обращать внимание. Это лишь попытка литовского министра подтвердить свое существование. Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане. Российского лидера встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президенты двух стран проведут переговоры, в ходе которых обсудят ключевые аспекты развития двухсторонних отношений в различных областях. Кроме того, президент России, находящийся в Казахстане с государственным визитом, примет участие в мероприятиях Высшего Евразийского экономического совета. Оптимизация в сфере медицины и образования привела к росту нагрузки на женщин, что мешает их востребованности на рынке труда. Как заявила социолог Ирина Горшкова, нехватка социальных услуг заставляет женщин тратить больше времени на быт и детей. На этом фоне почти 70% россиян называют проблему дискриминации женщин одной из самых острых в стране. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди и возможные грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.